0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Нет, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя.